0: dans Vive Matin et sa bande. 7h, 9h, c'est maintenant.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.